0: Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Tu te fais des idées.
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: Впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные. Судя, не отставайте.
2: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. Это меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то, они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
3: сущности.
1: Сущности и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111 картин.

0: Какая красота! Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: У вас пошел мозг, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Вы воевались Наполеоном, а не Санкт-Петербургом.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Скажите, интересно,
4: а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, что за... сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Действует. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
0: А каким образом?
3: А вот вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда
0: запах формалин.
1: А это запах формалин?
3: Замечательная картина. Идем, идем.
0: Это наша картина. Не здесь запах.
3: Маркиз. Вот, блин, рождение Иоанна.